твою весь не псаймусь, я научилась ще на ней зачи. Для новой бендишь лепши, вем, зиму быть мислял там ты старый, але я у тобой ей новый ты подезил. Старый так, как колей жечи. Есть счастлива то, что не тесить, без решты в то всёнкаш, и вем, зи так бива. Але помысь твоя пришла, то теж чияс была. Не бендишь там первый, то цікавый вонтек, я скламал бы, мовён, же зменя цоколвек, то для мне. Важно, чтобы было файне, в сгоде с самим собой, натуральне.